Ну, я слышал, что Матвея Ассистамбус в Афунасет уза морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existia ала локал. И был морг, что ли, локаса, альтахан морг, что ли? Он фир, как и фат, как и альтахан морг, что ли, парад на лима. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Латанга, Белуга, Айтахан морг, что ли, не верно, что ли, удар на рост. Не то, что ли, пая мунту камеру бе, и после того, как я морг, что ли, не афетаду. И дома, как я сказал, я. И это просидяре, пау, адубус,

ответ со всевышними промотывания осуществлял вот у нас это уже морг на трау еще наверное произвестия али локал и были ай морг шли на кассе оттахан морг себе он фир так и не фат патин и оттахан морг себе парад на лимар а for example бак морга ай ханака оба друга оттаханка да друга оттахан морг себе наверное удар работа не то же para muito caro ver depois de ter ido a morar no cinema afetado. E não é uma canção moderna. E depois de ter ido a...